0: радио «Джаз». The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Были повреждены два многоквартирных дома и десятки автомобилей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ржеве Тверской области после атаки БПЛА были эвакуированы 350 жильцов многоквартирных домов. Пострадавших нет. В пятиэтажном доме была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна. После осмотра повреждений людям разрешили вернуться в квартиры. А на подлете к Москве сбиты 8 беспилотников. В Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от туротрасли, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
3: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
4: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать.
5: В ресторанах Сальвадор Дали часто расплачивался чеками, на обратной стороне которых рисовал небольшие наброски. Он знал, что владелец никогда не обналичит чек, предпочтя сохранить оригинал рисунка великого мастера. И таким образом обедал бесплатно.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов, еще несколько отменены. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно, США и Иран заключат сделку. Накануне Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов, адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МВД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
2: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. Оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗФАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
4: Интересно знать. Дети весной и летом растут быстрее. Во-первых, становится больше солнечных дней, когда активнее вырабатывается витамин D, влияющий на рост костей и мышечной ткани. Также солнце ускоряет метаболизм, а значит и рост. Во-вторых, в теплую погоду организм не тратит много ресурсов на согревание себя, поэтому может пустить эту энергию на другие цели.

0: me love you.
1: Радио «Джаз».

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти 350 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, беспилотники сбили над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. При атаке на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы. Жители призвали ограничить передвижение по городам. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 40% до 239 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до 77 долларов за баррель стоимости нефти «Юрлс». Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Ожидается, что в мае дополнительные доходы должны увеличиться еще. В апреле российская нефть стоила в среднем 95 долларов за баррель. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей, сообщает «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе. Однако сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. Россия обсуждает изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Эксперты инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ. Представители вузов указывают на риски ограничения образовательных траекторий. В России снимут новую версию фильма «Курьер» Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Кинокритик Александр Шпагин заявил на СН, что сомневается в успехе этого проекта.
2: Если это будет экранизация «Курьера», так это маразм. Если действие будет происходить там. А где оно еще может происходить? Это именно речь о смене эпох. Что одна еще не закончилась, а новая еще не началась. Повесть хорошо вписалась так сказать, в годы застоя, 81-й год. Уже в 90-е годы этот фильм бы выглядел странно. В общем, непонятно было, о чем бы. Скорее всего, это будет какой-то другой курьер. Боюсь, что это будет фейковый курьер.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

Радио Джаз. Дум-чик, дум-чик.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл» «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая – джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-900.

0: дня.
1: В такой же день Крис Айзек обрел славу благодаря Дэвиду Линчу, который захотел снять клип с кадрами из своего фильма «Дикие сердцем». Вообще-то режиссер-сюрреалист использовал песни Айзека и раньше в скандальном фильме «Синий бархат», который принес ему всемирную славу. Ему, но не певцу. В середине 80-х рок-н-ролл почти никто не слушал. Но сын водителя и работницы фабрики Крис Айзек был безумно влюблен в эстетику 50-х и активно транслировал это через свое творчество, создав группу. И было уже выпущено 3 альбома, но интереса они не вызывали. До тех пор, пока Дэвид Линч не включил одну из песен с альбома Hard Shape World в свой фильм. Этой песней стала Wicked Game. «Этот мир только разобьет твое сердце», — поет Крис. Он написал композицию за одну ночь, после звонка девушки, которая хотела поговорить, хотя подразумевала другое. И несмотря на то, что из-за мрачного репертуара компания Warner прекратила сотрудничество с ним, его песни использовали разные режиссеры, а сам Крис Айзек стал киноактером и снялся в «Молчании ягнят», «Твин Пикс», «Маленьком Будде». Ну а на «Wicked Game» было сделано больше сотни каверов, в том числе группы «Хим».

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. Дядьково.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это Рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это Рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
4: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать.
6: Для съемок в фильме «Ла Ла Ленд» Райан Гослинг тренировался по 2 часа в день, 6 дней в неделю в течение 3 месяцев. В итоге он исполнил все фортепианные партии в фильме сам. На съемочной площадке не использовали ни компьютерную графику, ни руки дублера.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщения. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщило МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь, также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвала плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
2: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, то ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Рэдисон Ройл» «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая – джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
0: Вся наша жизнь – это история. Смена дат и событий освещает ход времен. Короткие заметки, занятные факты и детали о людях, живших на этой земле, в программе «Персона дня».
1: Каждый будний день в эфире «Радио Джаз». Программа «Персона дня».
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве 495 920.

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна, джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Вечная джазовая классика и любимые песни советских лет в исполнении блистательного Виктора Добронравова. В джаз-клубе Игоря Бутмана вас ждет вдохновляющий, живой и эмоциональный вечер в компании гениального артиста, чей голос и харизма превращают каждый концерт в настоящий спектакль. 12 и 14 мая. Начало в 19:00. Билет на сайте mosco.butmanclub.ru.
2: ИП Алатьева ВГ. УГРН ИП 318-77-46-00-550-045-6+.
3: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядькова». Ждем в гости. «Дядькова».
4: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать.
6: Мавзолей Тадж-Махал обладает уникальным свойством. Он меняет цвет в зависимости от времени суток и освещения. Это происходит благодаря особому полупрозрачному мрамору макран, который на рассвете становится розовым, днем – ослепительно белым, а при лунном свете приобретает мистический серебристый оттенок.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы на нескольких улицах перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс. Нельзя проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Кремлевской и Причистинской набережным по направлению в центр. О причинах закрытия не сообщается. Водители просят быть внимательными и планировать маршрут заранее. С начала суток на подлете к Москве сбили 24 беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с атаками ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Последняя авиагавань возобновила работу в штатном режиме около 7:30 утра, в Домодедово только полчаса назад. Во Внуково задержали вылет около 20 авиарейсов, еще часть отменена. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В Москве арестовали адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве. В 2024 году он потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, против которого вели расследование о мошенничестве при поставках для концерна «Калашников», рассказали в Следственном комитете. Карабанов уверял, что может повлиять на ход дела, но в итоге просто присвоил деньги. Аванс в 2 миллиона рублей. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. В районе Лефортово появится новый дом по программе реновации. Его построят на месте снесенных пятиэтажек на Авиамоторной улице. Проект жилого дома согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Монолитная новостройка будет состоять из 6 секций, в которых запроектированы 400 квартир. Все они будут сданы современной чистовой отделкой. В перспективе на первых этажах здания откроются магазины, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Двор оборудуют детскими и спортивными площадками, зонами для отдыха и прогулок. В московском регионе ожидается температура до 28 градусов. Вряд ли она достигнет 30 градусов, как говорится в некоторых прогнозах, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в четверг в столице ожидается 25-27 градусов, по области до 28. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.com.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗФАЗа Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
5: Интересно знать.
6: В 17 веке французские модницы довели искусство прически до абсурда, возводя на головах куафюры высотой почти в метр. В волосах размещали все, от ветряных мельниц до целых кораблей. А чтобы эти шедевры не рассыпались неделями, их фиксировали свиным салом. Правда, был побочный эффект. Такая архитектура частенько привлекала мышей.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. Микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Транспортное средство сгорело. Добавлю, за ночь над Россией силы ПВО сбили почти 350 беспилотников, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
2: Обосновывают это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим увидеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию. Так же, как отечественная морковь и отечественный лук. Это вот эти три культуры, которые особенно остро для нас проходят реализацию.
1: Как сообщает «Известия», сами ритейлеры говорят, что объемы закупок российских овощей не уменьшались. Почти 1600 танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

такой же день Крис Айзек обрел славу благодаря Дэвиду Линчу, который захотел снять клип с кадрами из своего фильма «Дикие сердцем». Вообще-то режиссер-сюрреалист использовал песни Айзека и раньше в скандальном фильме «Синий бархат», который принес ему всемирную славу. Ему, но не певцу. В середине 80-х рок-н-ролл почти никто не слушал. Но сын водителя и работницы фабрики Крис Айзек был безумно влюблен в эстетику 50-х и активно транслировал это через свое творчество, создав группу. И было уже выпущено 3 альбома, но интереса они не вызывали. До тех пор, пока Дэвид Линч не включил одну из песен с альбома Heart Shape World в свой фильм. Этой песней стала Wicked Game. «Этот мир только разобьет твое сердце», — поет Крис. Он написал композицию за одну ночь, после звонка девушки, которая хотела поговорить, хотя подразумевала другое. И несмотря на то, что из-за мрачного репертуара компания Warner прекратила сотрудничество с ним, его песни использовали разные режиссеры, а сам Крис Айзек стал киноактером и снялся в «Молчании ягнят», «Твин Пикс», «Маленьком Будде». Ну а на «Wicked Game» было сделано больше сотни каверов, в том числе группы «Хим».

0: Реклама на радіо «Джаз».
1: Васильчуки Restaurant Group представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ «База Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатьево ВГ. УГРН ИБ 318-77-46-2550-045-6+.
3: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
3: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
4: В истории некоторых государств существовали абсурдные налоги на предметы, считавшиеся излишеством. Например, налоги на тень, на солнце и даже на необычные имена.

0: the best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. 7 и 8 мая у Минцифры пока нет планов подключения и ограничения мобильного интернета. С начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренной службы работают на месте падения обломков, написал он в Телеграме. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов. Автобус насмерть сбил женщину на Кусковской улице на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ столицы. По данным ведомства, женщина шла по территории автобусной стоянки, когда на нее наехал водитель автобуса. Следователи разбираются в причинах происшествия. Разница между самой бюджетной и самой дорогой квартирой в элитных новостройках Москвы составляет почти 500 раз. Об этом сообщили ТАСС аналитики экосистемы «Калинка». По их данным, диапазон цен в Москве сегодня шире, чем когда-либо, и отражает расслоение спроса. Самая бюджетная квартира на первичном элитном рынке экспонируется в жилом комплексе в третьем силикатном проезде. Это студия площадью 22 квадратных метра и стоимостью 17 миллионов. Абсолютный рекорд стоимости принадлежит резиденции в третьем Обыденском переулке. Площадь объекта почти 800 квадратов, стоимость лота 8 миллиардов. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта в Московском госуниверситете стартует в текущем году. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как отметил Садовничий, в МГУ хотели, чтобы факультет ИИ сразу начал серьезные работы, для него реконструировали здание. Сегодня далеко не все страны готовы принять россиян из сферы IT на работу, но процесс переезда на фоне блокировок начался, заявил НСН гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Пока этот процесс, по его словам, нельзя сравнивать с переездом в 2022 году по массовости.
2: Наверное, несопоставимо. С другой стороны, очевидно, что 26-й год, конец, наверное, 25-го, стал особняком по отношению к развитию рынка телекоммуникаций и рынку IT. С одной стороны, мы должны большими темпами замещать импортное программное аппаратное обеспечение, а с другой стороны, ставить определенные препоны по использованию тех или иных сервисов. Поэтому каждый, в принципе, человек, наверное, выбирает для себя то, что он считает нужным. Хорошие программисты нужны всем. Есть страны, которые готовы будут принять людей с хорошим качественным бэкграундом для выполнения каких-то своих целей компаний.
1: Ну а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
4: Интересно знать.
5: В 2022 году гудение черной дыры в скоплении Персея агентство НАСА переложило в звуковой диапазон. Получив глубокий вибрирующий бас, музыкальные критики сравнили его с мрачными нотами контрабаса в стиле «дарк джаз».

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната предположительно взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в день победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
2: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще, тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Вечная джазовая классика и любимая песня советских лет в исполнении блистательного Виктора Добронравова. В джаз-клубе Игоря Бутмана вас ждет вдохновляющий, живой и эмоциональный вечер в компании гениального артиста, чей голос и харизма превращают каждый концерт в настоящий спектакль. 12 и 14 мая. Начало в 19:00. Билет на сайте mosco.butmanclub.ru.
2: ИП Алатьева ВГ. УГРН ИП 318-77-46-00-550-045-6+.
3: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО ССЗ «Фазаинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
4: Веранда ресторанов «Брассерий Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассерий Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать. Основанный в 1837 году Тьерри Эрмесом модный дом Эрме изначально прославился безупречными сёдлами, которые заказывала даже европейская аристократия. Знаменитый логотип с экипажем появился в 50-х годах 20 века. Был вдохновлен картиной Альфреда де Дрё «Запряженный экипаж». Он символизирует преемственность поколений и верность корням. Даже перейдя к выпуску легендарных сумок и шелковых платков, Эрме сохраняет дух элитарного конного спорта в каждой детали и в фирменном сидельном стежке.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Ространснадзор организовал усиленный контроль за работой столичного авиаузла на фоне временных ограничений, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров при задержках рейсов, а также выполнению требований федеральных авиационных правил. Контролируется, в частности, предоставление положенных услуг, включая питание и размещение в гостиницах. По данным Минтранса, в аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержаны 30 рейсов. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода, мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. После полудня Сергей Собянин сообщил уже о 33-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. Уже 144 корпуса городских больниц проведено в порядок в Москве с 2011 года. Построено 28 новых, сообщил Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр, обеспечение горожан качественной и доступной стационарной медпомощью – важная задача здравоохранения Москвы. Всего в рамках создания нового медицинского каркаса столицы к 2030 году будет построено более 40 новых и реконструировано свыше 170 действующих больничных корпусов. Продолжается реализация проектов строительства больниц будущего. Комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, клинического центра 52-й больницы имени Демихова, новой детской больницы и других стационаров. В этом году будет открыт лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкобольницы номер 62. Московская этнографическая олимпиада прошла во Дворце госуслуг на ВДНХ при участии главы архива столицы при поддержке Департамента образования и науки. Она состоялась в день коренных малочисленных народов России на открытии выставки «Народы России». Олимпиаду провели сотрудники кафедры ЮНЕСКО. Было представлено 30 вопросов о разных народах России и мира. Участников познакомили не только с культурами коренных малочисленных народов страны, но и с другими народами и регионами с многообразием материального и нематериального культурного наследия России. Паркзарядье приводит в порядок к летнему сезону. Там обновят покрытие дубовых скамеек, заменят дорожки из гравия на каменный ковер и высадят более 700 кустарников и деревьев, сообщил Департамент культуры. Минувшей зимой специалисты выполнили комплексный ремонт электродвигателей открывающихся фрамуг, окон на куполе стеклянной коры, одной из ярких архитектурных объектов парка Зарядье. Его общая площадь составляет более 8000 квадратных метров. Понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе в пятницу. Днем будет не выше плюс 18 градусов. В выходные температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов, сообщил гидрометцентр. Завтра днем будет облачная дождь, местами возможна гроза. Максимальная температура 16-18 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Радио Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-900.

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна, джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%.

0: процентов. Создайте свой интерьер с мебелью Дядьково. Ждем в гости. Дядьково.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
3: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
2: Интересно знать.
4: В анимационном шедевре Pixar «Душа» рассказывается о школьном учителе музыки, мечтающем выступать в джаз-клубе. Примечательно, что главный герой, Джо Гарднер, списан с реального нью-йоркского учителя музыки доктора Питера Арчера. Аниматоры до мельчайших деталей воссоздали его школьный кабинет, включая фотографии и расположение инструментов.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территории нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Art Masters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, в мероприятии примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

В такой же день Крис Айзек обрел славу благодаря Дэвиду Линчу, который захотел снять клип с кадрами из своего фильма «Дикие сердцем». Вообще-то режиссер-сюрреалист использовал песни Айзека и раньше в скандальном фильме «Синий бархат», который принес ему всемирную славу. Ему, но не певцу. В середине 80-х рок-н-ролл почти никто не слушал. Но сын водителя и работницы фабрики Крис Айзек был безумно влюблен в эстетику 50-х и активно транслировал это через свое творчество, создав группу. И было уже выпущено 3 альбома, но интереса они не вызывали. До тех пор, пока Дэвид Линч не включил одну из песен с альбома Heart Shape World в свой фильм. Этой песней стала Wicked Game. «Этот мир только разобьет твое сердце», — поет Крис. Он написал композицию за одну ночь, после звонка девушки, которая хотела поговорить, хотя подразумевала другое. И несмотря на то, что из-за мрачного репертуара компания Warner прекратила сотрудничество с ним, его песни использовали разные режиссеры, а сам Крис Айзек стал киноактером и снялся в «Молчании ягнят», «Твин Пикс», «Маленьком Будде». Ну а на «Wicked Game» было сделано больше сотни каверов, в том числе группы «Хим».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и Village Fest с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группа «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest.
3: Продажи билетов осуществляет ИП «Матрица» Сергей Владимирович. УКРН 317-774-600-234-998-18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Ван Гог написал картину «Звездная ночь», когда добровольно находился в лечебнице Сен-Поль-де-Мизоль. Он действительно не мог видеть этот пейзаж в реальности. На картине изображен вид из окна его спальни, дополненный вымышленной деревней и воспоминаниями родной Голландии. Причем самая яркая звезда на его шедевре на самом деле планета Венера. Современные астрономы подтвердили, что весной 1889 года она была видна именно в этой части неба на рассвете и сияла максимально ярко.

0: Stuff. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще 15 беспилотников на подлете к столице. Сергей Собянин около 16:30 проинформировал о 5 уничтоженных дронах. После 15 часов сбили 10. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего после полуночи столицу пытались атаковать 48 беспилотников. По данным Минтранса, в аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержано не менее 30 рейсов на фоне временных ограничений. Роспотребнадзор организовал усиленный контроль за работой столичного авиаузла, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Программу профессиональной ориентации с тестированием и индивидуальной консультацией запустили в Москве для учеников 10-11 классов, сообщил Сергей Собянин. Для девятиклассников этот проект работает в столице с 23 года, а с начала нынешнего программу расширили на всех старшеклассников московских школ. Ученики 11 классов могут присоединиться к программе по индивидуальному запросу. Профориентация разработана для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Она состоит из 5 этапов. На сегодня участниками проекта стали 8000 московских десятиклассников. Свыше 90% из них определились с выбором профессии. График отключения горячей воды опубликован на портале мэра и правительства Москвы мост.ру. Процедура проводится ежегодно с мая по август, включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Сейчас максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес, улицу и номер дома. График отключения также доступен в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Тематические транспортные карты «Тройка» по случаю Дня Победы выпустили в Москве. В оформлении использована праздничная символика. Как отметили в департаменте транспорта, такие проекты помогают сохранять историческую память и напоминают о значении этой даты для города и его жителей. Купить эти и другие тематические «Тройки» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине «Подземки» и на маркетплейсах. Грозу и град прогнозируют в Москве области в ближайшие часы, предупредил МЧС. Вероятность погодного явления сохраняется до 10 часов вечера. Возможен также град. По данным Росгидромета, понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе завтра. А сегодня в Подмосковье температура воздуха достигла 30 градусов. В пятницу будет не выше плюс 18. Дождь, местами возможна гроза. В выходные с 9 по 11 мая температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15. Временами дожди. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

0: Реклама на радио Джаз.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО ССЗ «Фазинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это Рест Кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы

0: на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис. Это Rest Catering. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-5256 или на сайте rest-catering.ru.
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать.
4: Эпоха звукового кино началась в 1927 году. Фильм «Певец джаза» стал первой в истории картиной, где диалоги и музыка были синхронизированы. Это событие навсегда изменило индустрию, ознаменовав закат эры немого кинематографа.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегата «СМИ-2», это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с начала суток при подлете к Москве, превысило 50. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников в период с полудня до 16 часов. Ранее ведомство сообщило, что средства ПВО за 4 часа сбили 127 дронов над 14 регионами. Утром в Пермском крае беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Также повреждены многоквартирный дом и административное здание. Пострадал корпус больницы. В Брянске повреждения получили 5 жилых домов и десятки автомобилей. Центробанк связал рост спроса на наличные деньги у россиян в марте-апреле с адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемезов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио.

такой же день Крис Айзек обрел славу благодаря Дэвиду Линчу, который захотел снять клип с кадрами из своего фильма «Дикие сердцем». Вообще-то режиссер-сюрреалист использовал песни Айзека и раньше в скандальном фильме «Синий бархат», который принес ему всемирную славу. Ему, но не певцу. В середине 80-х рок-н-ролл почти никто не слушал. Но сын водителя и работницы фабрики Крис Айзек был безумно влюблен в эстетику 50-х и активно транслировал это через свое творчество, создав группу. И было уже выпущено 3 альбома, но интереса они не вызывали. До тех пор, пока Дэвид Линч не включил одну из песен с альбома Heart Shape World в свой фильм. Этой песней стала Wicked Game. «Этот мир только разобьет твое сердце», — поет Крис. Он написал композицию за одну ночь, после звонка девушки, которая хотела поговорить, хотя подразумевала другое. И несмотря на то, что из-за мрачного репертуара компания Warner прекратила сотрудничество с ним, его песни использовали разные режиссеры, а сам Крис Айзек стал киноактером и снялся в «Молчании ягнят», «Твин Пикс», «Маленьком Будде». Ну а на «Wicked Game» было сделано больше сотни каверов, в том числе группы «Хим».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
2: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
3: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте

0: Больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchisedefis.vasilchuki.ru.
1: Журнал Moodboard. Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
0: Журнал Moodboard. О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
1: Журнал Moodboard. В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
0: Веранда ресторанов Brasserie Lambic. Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы Brasserie Lambic открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambic.ru. 18+. Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и Village Fest с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группа «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажа билетов осуществляет ИП «Мартрица» Сергей Владимирович. ОГРН 317-734-600-235-998. 18+.
2: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве 495-925-04-44.
0: Интересно знать. Чтобы исполнить знаменитое Happy Birthday для президента Кеннеди, Мэрилин Монро пошла на настоящий риск. Наряд от дизайнера Жана Луи был настолько узким, что его в буквальном смысле зашивали прямо на Мэрилин за считанные минуты до выхода. Тончайшая ткань, расшитая 6000 сверкающих страз, сидела как вторая кожа. Под такой наряд было просто невозможно надеть белье. Этот провокационный шедевр из 6000 страз стал не просто одеждой, а символом целой эпохи.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации 3 человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная и живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Весна, джаз всегда рядом. Когда природа оживает, мир будто просыпается и начинает звучать по-новому. Стоит лишь прислушаться. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Поэтому в четверг нужно быть в клубе Игоря Бутмана на Таганке на выступлении ленинградского патефона. Как нетрудно догадаться, это коллектив из Петербурга. Он представляет программу советских песен, знакомых многим по кинофильмам. Но музыканты исполняют популярные кинохиты и эстрадные шлягеры прошлого века в авторских аранжировках. Солистка ленинградского патефона Анастасия Лютова. Нет более величественного инструмента, когда-либо изобретенного человеком, чем орган. Моцарт называл его королем инструментов. Вместе с органом в кафедральном соборе Петра и Павла 7 мая зазвучит не менее сложный по строению инструмент – саксофон. Алексей Круглов и органистка Юлия Иконникова предлагают собственное видение золотой классики на вечере «Бах и джаз». Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя, а иногда выплеснуться наружу. И вот на концертах Владимира Кузьмина такое происходит постоянно. Люди либо подпевают хором «Я не забуду тебя никогда», либо вообще танцуют там, где позволено. А все потому, что у человека, пережившего 6 браков, все песни о любви. Время романтиков 10 мая в Союзе композиторов. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алать ВПГ. Угран ИБ 318-77-46-550-045. 6+.
2: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
4: В 1969 году именно Дали разработал знаменитый логотип в виде ромашки для леденцов Чупа-Чупс. Он настоял, чтобы

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России объявляется с 0 часов 8 мая до 0 часов 10, сообщило Министерство обороны. В данный период все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в глубине территории Украины. Ведомстве напомнили, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели на Москву. Таким образом, их количество за сутки увеличилось до 57, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков задействованы представители экстренных служб. Минобороны в этот же день сообщили об уничтожении 127 дронов за 4 часа на территории России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также Адыгеей и Удмуртией. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обжаловал отказ в отправке на военную операцию. Мещанский районный суд Москвы поступила жалоба на решение военного комиссариата. Защита Иванова подала апелляционную жалобу на вердикт по исковому заявлению от 5 мая. Согласно тому решению, действия Минобороны и военкомата, а также отказ в заключении с Ивановым контракта на прохождение воинской службы в зоне спецоперации были признаны законными. Иванов уже подавал несколько заявлений с просьбой заключить контракт на прохождение службы в зоне спецоперации. В июле прошлого года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, экс-замминистра обороны проходит по делу о взятках на сумму более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше. Об этом рассказал НСН, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. Ранее в Москве обнаружили нехватку экскурсоводов. С докладом на эту тему выступило Управление Банка России по Центральному федеральному округу. Прокофьев подчеркнул, что эта проблема общая для всех остальных регионов. Международный олимпийский комитет по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. При этом МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны соответствует необходимым критериям и олимпийской хартии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радіо «Джаз».
1: «Джаз» меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами. Общаемся с признанными звездами джазовой сцены и пока неизвестными, но очень талантливыми музыкантами. Встречаемся с интересными собеседниками, добившимися успеха в самых разных сферах. Искусстве и науке, экономике и политике, медицине и образовании. Обсуждаем громкие джазовые премьеры с продюсерами, организаторами фестивалей и директорами концертных площадок в еженедельной авторской программе «Вечерний джайв». «Вечерний джайв» с Мариам Мирабовой.
2: Это самый откровенный разговор о том, что происходит в мире через призму джаза.
1: «Вечерний джайв». По пятницам в 20:00. И в повторе в воскресенье в 17:00.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.